0: мяхтита шимангиллути таммаккуаақкану накек накертигиллути ингэхаяраақармангаата ноққартарвиит таммажа илангинне хаойимаяораанингитту улореанартуалуумма такутуиннарсунилуунни аниэртукулиинни таққа аққумми улуваасуутигеқартартакка ингэхаяраақангиалук киллуги маккулуарту нутаққат таматунга атортут
1: кисувакэнгэ такугуманаярпит нунарини аақигиартаугиалинни уваллуни таманнақанэртуэртауяриақалерпаа
0: таакку ангайоққаат нутарармини исумарсортитсию хандами ATV кан акилититаақаттариақалеққуурмата нутараулуартиллуги аққути малигаксангинне қауйимаанингитиллуги ангайоққаангую акилиақаттариақарайарту уллорианармата илеранарнэрсамми атулитуиннариақарнаармата ааннэрсиоқарнэрпа ангайоққаангую илерасулераярмат
1: оқариақканнерумавит аперсунгитарниванга Сисилия
0: итаакква таама оқаққаугама ингэрайу тамаккуа иккумали чунатуиннаи хаандаллуунни скидуулуунни нунаккуорутиллуунни улорианартулук таангуқартармата савиалуурмата аксалуақарлутиклу илинниартитаусимангиммата тамаккуала нунаккуорумма акуқаттарту лайсенс қариақармматали тайманнаттаа пиюннарупта лайсенс қарлути нутаққат маккулуарту аторуннеэриақарайартанга нуналинтаавани нунавиннерпата ингэрайуннартуувалуа кисяни нунали илуани ингэрариақангитту
1: қуйуннами оқақатигигуннақатаақакки таматумаумиссаану Сисилия
0: аксукулуила қуйуннамиктау аперсоруннаққаугапси ATV ханда кисими улореанартутуунгиттуалуурмата қауйимаюлуктаангуйугун
1: окей накоммисиалеққагит уллуқаттиари теймаққууранну
0: қуйуннамиктау аперсоруннаққаугави
2: Tänä CBC kuten Mary Powder taas minä ohkakataan karunnalla on Sisilia ajakoak. Tämä on ikään sinun mik. Tänne teok meijun, että tungilleri jäänä deputy mayor Dana Kaumak. Tämä on minä ohkakataan unnalla on minä tautu sakeen on millä vaan.
3: Ei, ami hong palle maligin nasati makkuktu kiukittu tivalle maligin nasati handa takmata накеқхивалле малигиннарсатиглу амиуоппалле малигиннарсатиглу таква маккуту хандакаа танакеқалуартамата иҳумаалуутигигаптику илэни улугуанартуккоортамата тема плегаагиалерпаву таква таква иҳумаалуги тема оқаққагама иҳумаалугнаахивалле аояқман маккуту киуни микилуарсати накеқхаққалле амигиннарсати ханда таква ангиллеқпалле магниннарсатик аннака аманака патерна хаудлерсутиглу накеққалуараата улуга нарқита улугаагиуяртаратику тамаани накеққалуатсяамеарта мата қаанеққалуқсутик аанда аннаттуни нунаккоотиниллууни ноққарбинни илаани куллууни накиилингисутик хангутталуу мата иҳумаалуутигилератику таакуа иҳумаалуутигигаптику накеққалуалер мата макку луагиалер мата таакуа ханда такту ангайоқат қақатиққартуулаану патаннутарангинни пиунаярсуни қаққагама накерне қаулерсутиглу пиггуни қаулерсутиглу таакуа ханда тена мата тааннало оқаухери наниммаарваарлугу тукиҳипитсик маннеруарлугалу ангайоқаани таакуа ангай нутарат накеққалуалуагут саамеарталу мата оқаққагама ханда ангиллерсутик ангинеққатиулерсутик пиггуни қаулерсутик накерне қатсаамеангу мата аннэртоқааллакпат иҳумаалугна тумоораалак киннараахаа мататтао ангайоққаа уджартоқуралуарпака нутарангинни оқақатеқартарлути 16 ми укиоқарту ханда туулуараалуарсути ау амманунуккоорти тортуулуарсути тааккуа маккунеққатсаамеа ханда талак мата ангайоққаа иҳумақуджуумияву аанна киннараахаа мата нутаранги накеққалуарсути пилугуа мата
2: Dan meyong at tungil ng yung Dani Kamak